0: Where'd the ending come from?
1: Used to be so easy. Блюзы позитивные.